0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоні Ева Бардзялоўская, і тут я вам прапаную прасачыць, як Польшча уключаецца ў прамоцыю правоў чалавека ў Беларусі, і таксама як Польшча крытыкуе Беларусь. Зробім мы гэта на прыкладзе выступлення ў Польшчы на інтэрактыўных дыялогах з групай незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Прамаўляе перакладчык.
2: Обратили внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правом человека в Беларуси не свидетельствует об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в том числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращением, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество и стойку более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польшча на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используется для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного сдержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь, наконец, прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще про год на 61-й сессии Совета ООН по правам человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждении порушения прав человека, которые здесняются белорусскими уладами, а так само она последовательная у оценке региональной роли белорусских уладов. Наприклад, на протягу всех интерактивных диалогов с группой незалежных экспертов Польша звертала увагу и осуджала удел Беларуси у агрессивной войне России супраць Украины. А кроме того, Польша отсочивая и використовывая актуальную информацию про ситуацию с политвязнями и их помилованием при посередництве американского боку. Коли тые почалися, так у межах 60-й сессии 2025 год, Польша згадывая про помилование 52 человек, а на 61-й сессии 2026 год про вызволение некоторых политичных зняволенных. А кроме того, Польша активно адлюстровывая новое увядение у переследе политичных оппонентов белорусскими уладами. Например, на 61-й сессии у межах своего выступления она сгадывая про отмову диссидентам у доступе до консульских послуг за межой, а так само про транснациональные репрессии, которые начались у дочинении до противников режиму. Так само Польша последовательно выказывая солидарность с народом Беларуси, как это она сказала на 61-й сессии, и так само шануя их мужность, что прогучало на 57-й сессии. Так само Польша последовательно закликает белорусские улады до безумовного вызволения политичных зняволенных. Однако миновито на 61-й сессии 2026 год она робит додаток, уключно с представниками польской меньшести, такими как Анджей Пачобут, які, дарэчы, быў не так даўно вызвалены. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
5: рапорт жмогу стайсіс. Весьям. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: У Варшаве адбудзецца другі фестываль Love Rive. Першая падзея прайшла сёлета ў фінальны дзень зімы 28 лютага. Цяпер арганізатары вырашылі адсвяткаваць пачатак летняга сезону. Больш пра канцэпцыю імпрэзы нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар і выступоўца івенту Чэслав.
1: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм энд бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон. Как вы все понимаете, летний сезон, фестивали, хорошее настроение, пленэры. Так что сделаем такой хороший старт, внесем летнего настрою и на этой нотке хорошо проведем лето.
2: Расповеди, калі ласка, про артистов, якія будуть забезпечивать этот самый добрый настрой.
1: Владман, всем вам известный по даб-вечеринкам, сыграет винил-сет в стилях даб, степпер, диджитал. Дальше Чэслав, тоже могли видеть, слышать, сыграет в полном фестивальном составе. С Леней, с Пашей, с Леной. Может быть, будут приглашенные гости. Появляются у нас новые инструменты, такие как беринбау, новые синтезаторы. Каждую минутку, секунду ищем новенькие звуки, чтобы вас удивить. Предполагаю, что будет очень интересное выступление. Чэслав. Двигаемся дальше. Квазар. Ключевая фигура польской электронной музыки. Так сказать, ветеран этого движения. Позиционирует себя с разных сторон, но я хорошо его знаю со стороны драм-н-бейса, джанглов и так дальше. Помимо этого, он основатель лейбла Bazarek Studio. Реализует свои проекты, сотрудничает с другими артистами. Одарованный со всех сторон человек, артист. Двигаемся дальше. Курьяно. Я бы так сказал, что он человек-фестиваль. То есть даже если нету фестиваля рядом, он его делает сам. Он тоже сыграет сет в стилях драм-н-бейс, джангли. Двигаемся дальше. Макс – это директор саунд-системы, которая будет играть 23 мая. Вы должны услышать и все поймете. Молодой музыкант, классический контрабасист, а свободное время – техно-диджей. Будет секретом, в каких стилях он сыграет, но скажу вам точно, что не будет это скучно. Так что приходите, все сами услышите.
2: До речи, вы такую импрезу крышку ранее уже робили. Первый фест отбылся. Что запомнилось именно из его? Что было яркого?
1: Скажу вам откровенно честно. Первый момент – это улыбки и лица людей, которые довольны и растворяются в танце. Это самое важное. Основная задача, для чего мы это делаем – оторваться. Во-вторых, очень мне запомнился такой момент, что я отошел за 200 метров от клуба и слышал детально бас. Я тоже очень люблю такие моменты, слушать рейв за 200 метров от него. И мне понравилось, и в этот раз будет, по крайней мере, точно так же. Все мои ожидания, не то что они у меня были какие-то супер, но я в восторге. Все произошло наилучшим образом. Sound System сыграл очень хорошо. Участники показали уровень. Люди пришли с хорошей энергией, открытые. В общем, по каждому пункту все было на своем месте. Давайте посмотрим в этот раз, как получится. Не будем загадывать. Но у меня есть такое подозрение, что будет еще круче, чем на первой эдиции. Так что приходите и потанцуем вместе.
0: Плануецца, што фестываль Love Rive стане традыцыйным і будзе ладзіцца некалькі разоў на год.

0: Радио Рацио. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацыяй у суботу 16 траўня. Сёння гадавіна гібелі Мірослава Лазоўскага, беларускага патрыёта, баяра палка Каліноўскага, літовец Рымас Армайчыс, пазыўны дзед, стаў інструктарам палка Кастуся Каліноўскага ў першыя месяцы вайны супраць Расіі. Ён успамінае Мірослава Лазоўскага як чалавека здольнага трымацца да апошняга і не пакідаць сваіх у бядзе. Пра гэта Рымас Армайчыс распавёў у інтэрв'ю Анжаліке Лялькоўскай.
2: Распавядзіце, якім вы запомнілі Мірослава Лазоўскага?
3: С ним я познакомился еще будучи в Киеве, он приезжал, он больше времени был уже на боевых, я только приехал. Ну так, привет, больше начали что-то общаться, когда он приезжал, люди проходят учебку, и это называется как покупатели, да, приезжают, берут людей, которые уже идут в их подразделение, идут на фронт, вот там уже мы больше общались, а основное общение было это Вольнянское, это было Гуляйполе, там мы больше всего работали, там был в то время самый большой Армагеддон, по нам била артиллерия очень сильно, там надо было подготовить плацдармы к штурму, и там уже было такое более тесное общение. Он, когда выходили мы работать в серую зону, то есть подготавливать плацдармы, подходы проверять к позициям, мы работали, он часто предоставлял своих ребят как прикрытие для саперов. То есть мы ходили с его людьми, мы ходили с Жоржа людьми, там всякое было. И вот там мы уже начали более тесно общаться, делиться информацией. Конечно, мы все жили по разным точкам, но уже общение было намного тесное, ближе, как говорят. И вот с этого мы начали как-то более дружить, более общаться. Начали с планировки операций разных. Я никогда не был старшей группы. Я всегда говорил, это ваш белорусский полк. Старшей группы должен быть кто-то из белорусов. Я просто дед-инструктор, который помогает, который работает с ребятами. А больше всего я работал со всеми подразделениями. В терроре был и с Литвинами работал, но больше всего я работал с Волотом. То есть ребята мои из Волота. И я был так как бы и никто, и дед-инструктор. И все меня знали как дед-инструктора, который между всеми этими боевыми в учебке еще проводит занятия, рассказывает сказки про мины, как их обнаружить, как их обойти, идентифицировать. Вот это была основная задача для всех. Это должны были все пройти как первую медицинскую помощь. Вот и на этом, на Гуляйполе, это вот когда там был фронт, когда мы там выполняли задачи, мы вместе начали выходить, потом начались планировки операции.
2: А какие особливости белорусских ВРУ вы могли бы отзначить?
3: Вот когда я с белорусов сравниваю с другими, с европейцами, с литовцами, с украинцами, я всегда говорю, ребятам рассказываю, в Литве, когда провожу занятия, рассказываю, говорю, вы знаете, чем кто отличается? Ну и ребята спрашивают, чем? Я говорю, вот белорусы, они как батька. Батька сказал, значит, святое. Они пока не получат приказ, они никогда не отойдут, они будут стоять насмерть. Если все европейцы отойдут, начнется Армагеддон, европейцы отойдут, украинцы берегут своих людей, белорусы, говорю, будут стоять насмерть, пока не получат приказ. Если про них забыли, значит, они погибнут. Вот это белорусам никогда не надо ничего повторять один второй раз. Когда ты очень сильно привяжешься к человеку, он становится тебе очень близким, и когда ты его, он погибает, это для меня всегда было, как будто ты потерял часть себя. Ты никогда не показываешь этого на виду, да, но приходишь в комнату, там, где ты живешь, или что тебе иногда волком хочется выйти.
2: Яким был апошний бой Мирослава Лазовского?
3: Я в самом бою не участвовал, я просто знаю от ребят, которые мне это рассказали, что он пошел помочь ребятам, Они должны были в здании, должны были отойти, но разрешения на отход не было. Он пошел им помочь. И в то время прилетела 242-я миллиметр, как она там, это минометная мина большая. И там пали перекрытия, развалились перекрытия. Некоторых ребят прижало. И уже нельзя было эвакуировать. Тоже этих ребят хорошо помню. Там парамедик был, один был еще со мной до этого. На Марганце вместе работали. И их нельзя было эвакуировать. Он им дал по гранате. А кого можно было вынести, вывести, группа вся ушла, он остался на прикрытии. И когда они отходили, те ребята взорвались, а ему зайти за угол, за укрытие, где можно было бы уже как-то укрыться, не хватило, примерно 15-20 метров он погиб. Потом его оттуда эвакуировали и уже похоронили.
1: Мирослав Лазовскі камандаваў пяцёркай разведвальна-штурмовай групы добраахвотнікаў, якія першымі сустракаюць агонь на вайне. Загінуў 16 траўня 23 года, а ў тым баю пад Бахмутам разам з ім загінулі яшчэ трое пабрацімцаў, аднак інфармацыя пра іх не раскрываецца ў мэтах бяспекі.

0: нашых дыяспараў у розных краінах і можа падзяліцца тым, наколькі вось у гэтай дыяспары моўная сітуацыя спрыяе ці не іх нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.
1: Паколькі гэта не першы ўжо семінар, то ці плануеце яго і надалей паўтараць, калі наступны можа быць?
0: Конечно, плануем наступный, я думаю, может быть, уже в наступном годе, потому что у нас это цикличные мероприятия, и они шаргуются там с собой. Мы робим семинары не только по мовной политике, мы робим семинары по декоммунизации, теме деколонизации, вельми так само истотные и важные, особливо, как показывает контекст Украины, и они уже наспели и проспели в нашем регионе.
1: Тому сподарство выснова, что еще в этой истории может быть одна, по-перше, размовляется на белорусской мове, а по-другое, народной мове, потому что, когда, например, вы приехали из Украины, то мне кажется, что это добрые форматы ладжвания стосунков, размовлять и по-украинску, и по-белорусску, и не только. Что скажете о радиорации?
2: Чакаем пачатку, а засталіся лічаныя хвіліны да пачатку. Міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць, як яны звязаны», а на месцы знаходзіцца мая каляжанка Марына Савіцкая. Марына, дзякуй.
1: Дзякуй вялікі, застаемся на сувязі, жыве Беларусь.
2: На сувязі.

0: Дига.
1: Свои модели. Они были там маленькие, на старой архитектуре, и мовление там было такое, как вельми-вельми роботизованное. И совсем не подобное на соправдное. То, что у нас в первой итерации отрумалось изробить, это уже было плюс-минус соправдное нормалевое мовление. Ну, с некоторыми хибами, или как бы... Ну, и оно уже такое, человечее.
2: Ты меня уже раздивил. Я сказал литерально один сказ, просто один сказ. Причем я сказал просто в лэптоп Сергею. И он на этом сказе научил свою модель, только на этом сказе. И потом надруковал некий текст, так само сказ. И этот сказ уже моим голосом, не просто подобным, а докладно моим, крышечку с иншими паузами,

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як под життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.

эфиры «Трансграничная радиорация». Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99.2 FM.

Ратфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.